являться тупо, оранжево красному небу, тупо в мудрость и счастье простить.